0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyo Noel!
2: La Christmina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
0: Feliz Navidad!
4: Веселых свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!
7: Oh!